0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.
2: Shine bright like a diamond.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега. I'm holding on your rope, got me tending.

0: 99 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 7 утра. О погоде на сегодня через пару минут. Сначала новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Сегодня самарские спасатели проведут масштабную проверку оповещения ОЧС. В 10.40 повсеместно включат электросирены и громкоговорители. Звуковые сигналы продлятся около 3 минут. Проверка плановая. Услышав звуковой сигнал, гражданам рекомендовано сохранять спокойствие и не паниковать. Тестирование оповещения проводится 2 раза в год, в октябре и марте, напоминают в МЧС. На госуслугах скоро появятся красные и зеленые кнопки против мошенничества. Первое позволит пользователям посылать сигналы о подозрении на мошенничество банкам и операторам связи. Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной, пишет ТАСС. В осеннюю призывную кампанию планируется отправить на службу более 45 тысяч человек из регионов, входящих в Центральный военный округ. Отправка первой группы самарских призывников со сборных пунктов стартует в конце этой недели. В Самарской области сортируют почти половину вывозимого мусора. Этим в регионе занимаются 8 комплексов. В следующем году введут двухпоточную систему. В одни контейнеры будут собирать пластик, бумагу, металл, в другие – неперерабатываемые отходы. На заводах до 80-90% сухого вторсырья направляют на переработку. К 2030-му за счет новых комплексов регион планирует довести долю сортировки до 100%. С завтрашнего дня паром через Волгу начнут ходить 3 раза в день. Грузопассажирская переправа по маршруту Самара-Рождественна будет курсировать утром, днем и вечером. Отправление из Самары в 8.00, в 14 и в 18 часов. Из Рождественна на 1,5-2 часа раньше, сообщает речное пассажирское предприятие. Футболисты сборной России сыграли в ничью со счетом 3-3 с командой Нигерии в таврическом матче. Игра проходила в Нижнем Новгороде. Гостям удалось сравнять счет на 94-й минуте встречи. Сборная России занимает в рейтинге FIFA 35-е место. Нигерия располагается на 30-й строчке.

0: На радио Омега золотые хиты. В Тольятти 7 часов 21 минута. На 106.9 FM нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Рисунок на крыльях бабочек может обманывать хищников, создавая иллюзии движения. К такому выводу пришли британские ученые в свежем исследовании для журнала Nature. Оказывается, контрастные полоски на крыльях насекомых работают как знакомый всем нам оптический обман. Помните, когда колесо автомобиля крутится так быстро, что начинает казаться, будто оно вращается в обратную сторону? С бабочками происходит то же самое. В полете их крылья чертят сложную восьмерку. Контрастный узор в этот момент буквально ломает зрение птицы. Ей кажется, что цель падает, а бабочка уже набрала высоту. Ученые даже усадили сотню добровольцев за компьютерные симуляторы, и люди тысячи раз промахивались, пытаясь поймать такую виртуальную бабочку на экране. Правда, стрекоз этот трюк не берет, у них слишком быстрое зрение. Открытие обещает стать полезным. Мигающие знаки, разметка и рекламные щиты в городе часто перегружают мозг водителя ложными иллюзиями. Изучив бабочек, ученые хотят понять, как снизить этот дорожный стресс.
4: Реклама.
5: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
6: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
7: Работаете в сложных условиях? «Алтын спецодежда» знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
8: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
9: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
10: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
11: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.

0: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио 1.

0: Это музыка, которую мы любим на радио Омега. В Тольятти 7:30. О погоде на сегодня поговорим через минуту. А сейчас на 106.9 FM краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В осеннюю призывную кампанию планируют отправить на службу более 45 тысяч человек из регионов, входящих в Центральный военный округ. Отправка первой группы самарских призывников со сборных пунктов стартует в конце этой недели. Узнавать о начале подачи тепла жителям Самарской области рекомендуют в домовых чатах, передает Сити Трафик. Так, в Самаре отопительный сезон стартовал с 5 октября, в Сызрани он начинается сегодня, а в Тольятти постановление было подписано мэром еще 25 сентября. Проверка системы гражданской обороны с включением сирен намечена в Самарской области на сегодня. В 10:40, услышав электросирены и громкоговорители, спасатели рекомендуют не паниковать, сохранить спокойствие. Проверка плановая. Юру Борисова вновь могут номинировать на «Оскар». Variety пишет, что российского актера будут подвигать на престижную премию в категории «Лучший актер» за фильм «Искусственный интеллект». Борисов сыграл в нем роль сооснователя OpenAI.
0: На радио «Омега» о погоде. В Тольятти в течение дня облачно, с прояснениями, будет небольшой дождь возможен. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Золотые хиты на радио Омега в Тольятти 7 часов 42 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. Среда на календаре 7 октября. Сегодня отмечается Международный день хлопка. Благодаря кому и как он стал глобальным мировым товаром? Катя Григорьева расскажет примерно через 5 минут. На радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Где моя большая ложка?
3: Где моя большая кружка?
4: А где моя большая кастрюля?
3: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
5: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
6: Правильно говорить «сажать». Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
5: Правильно, это сажать с елы-палы.
7: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы, подстепки «Фермерская 14А».
6: С этим не поспоришь.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 7 часов 47 минут в Тольятти, радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через 20 минут с небольшим начнется игра «Невероятный вопрос» 12+. Проходит она у нас пока в нестандартное время с 8 до 9, пока Михаил Соколов отдыхает. Потом все вернется на круги своя. Не пропустите. В начале 9-го «Невероятный вопрос» на радио Омега. Возможно, вам сегодня повезет его разгадать. Удачи. А сейчас на 106.9 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября – Всемирный день хлопка. Генассамблея ООН установила праздник в 2019-м по предложению нескольких стран Африки, где хлопок называют белым золотом. Хлопок возделывали еще 6 тысяч лет назад на территориях Перу, Индии и Пакистана. О нем знал и древнегреческий историк Геродот и сравнивал индийский хлопчатник с шерстью, называя растением, на котором вместо плодов вырастает шерсть, лучше овечьей. Самая популярная версия происхождения русского слова «хлопок» от славянского «хлоп», то есть «клок шерсти». В 15 веке португалец Васко да Гама открыл прямой морской путь, и хлопок стал глобальным мировым товаром. В 19 веке США, используя труд рабов, поставляли 75% мирового объема хлопка. Сегодня лидеры производства – Китай, Индия и Бразилия. По данным недавнего исследования, большинство людей на планете хотят, чтобы в их гардеробе преобладала одежда из хлопка – 78%.
4: Тольятти. 106.9 FM. Радио

7:59 в Тольятти. На радио Омега. Далее свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на 106.9 FM музыка, понятная без слов.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти 8 часов 1 минута, за окном плюс 10 градусов, днем до плюс 14-16, местами возможен небольшой дождь. Новости на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявлена угроза атаки беспилотников. Режим действует с 2 часов ночи. Спустя час Росавиация ввела режим «Ковер». Аэропорт Курумыч временно прекратил принимать и отправлять рейсы. По данным на утро, в Самарской области задерживается вылет 5 рейсов и прибытие 1. Экс-зам главврача Тольяттинской больницы обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил почти 300 тысяч рублей, выделенных на помощь тяжелобольным. Схема была простой. Он вносил в медицинскую систему ложные сведения об оказанной пациентам паллиативной помощи. На деле эти люди ее не получали. Дело передали в суд. Прокуратура Тольятти подала гражданский иск о взыскании ущерба. Автомобиль обвиняемого арестовали. Красноглинский холодильник, расположенный в штольнях Сокольих гор, выкупила IT-компания из Петербурга за 98 миллионов рублей, передает «Волга-Ньюс». Раньше комплекс принадлежал компании «Горный холод», которая обанкротилась. Штольни в поселке Красная Глинка начали использовать как склады еще в 1939 году. Позже там хранили стратегические запасы еды. Последнюю партию продуктов вывезли в 1992 году. В 2024 объект выставили на продажу за 150 миллионов рублей и предлагали приспособить под майнинговую ферму. Сейчас планы нового владельца неизвестны. За последние 25 лет доля россиян, которые уважают людей, умеющих зарабатывать, выросла почти вдвое. Сейчас так отвечают 73% опрошенных, пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМа. За тот же период заметно изменилось отношение к семейному бюджету. Необходимость его планирования признают почти все участники опроса, тогда как в 2021 таковых было меньше половины. Криштиану Роналду извинился за то, что покинул расположение сборной Португалии. Он признал, последствия его поступка должна оценить Федерация футбола. Смягчать наказание не стоит. Роналду капитан, поэтому ответственность выше, добавил футболист. Он не готов завершать карьеру в сборной. После дисквалификации, если пригласят, продолжит играть за Португалию. Роналду ушел 30 сентября за день до матча с Данией. Причина – конфликт.

0: 10 градусов.
1: Реклама. В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио

Музыка, которую мы любим на радио Омега 106.9 FM в Тольятти 8:11. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро среды. На календаре 7 октября. Начинается невероятный вопрос на радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть пригласительный на два лица в большой современный кинотеатр «Фактор кино» 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание! Каждый четвертый мужчина периодически использует это, чтобы почесать себе спину. Повторю, каждый четвертый мужчина периодически использует это, чтобы почесать себе спину. А что используют, как вы думаете? 510-225, номер для ваших версий, дозванивайтесь, желаю удачи. 510-225, невероятный вопрос на радио Омега 106.9 FM. А сейчас вернемся к нашей любимой музыке.

0: 8.19 в Тольятти. На радио Омега мы разгадываем невероятный вопрос. Каждый четвертый мужчина периодически использует это, чтобы почесать себе спину. Как вы думаете, что именно? 510-225. Звоните по этому номеру, предлагайте варианты. Удачи. Доброе утро. Как думаете вы?
1: Здравствуйте. Наверное, дверной косяк.
0: Дверной косяк. Принимается как вариант, но говорим о чем другом. Спасибо. Трутся спиной мужчины о дверной косяк. Доброе утро. Вы что предложите?
2: Ножом. Ну, это первое, что пришло в голову. Я не знаю.
0: А какой именно нож?
2: Ну, который на столе лежит. Столовый. Столовый нож.
0: Ну, если обобщить, то столовые приборы... Можно и ножом, и вилкой.
2: Может быть, кто-то даже умудряется и ложкой
0: почесать себе спину. Да, именно об этом речь. В сегодняшнем невероятном вопросе каждый четвертый мужчина периодически использует столовые приборы для того, чтобы почесать себе спину. Да. Возможно, наблюдали за таким процессом?
2: Конечно. Поэтому сразу в голову и пришло.
0: Как зовут вас?
2: Юлия.
0: Юлия, с победой, умница. Разгадали довольно быстро сегодняшний невероятный вопрос на радио Омега. И получаете 2 билета в кинотеатр «Фактор кино». 0+.
2: Спасибо. Я Юлия с проспекта Степана Разина. Разгадала невероятный вопрос на радио «Омега».
0: Новый невероятный вопрос на радио «Омега». Завтра утром с 8 до 9. Участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи. Прямо сейчас на 106.9 FM. Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Физики из Калифорнийского технологического института наконец-то измерили квантовую энергетическую лестницу, предсказанную 40 лет назад. До этого все существовало только на бумаге в виде сложных уравнений. Чтобы совершить этот прорыв, физики создали удивительную установку. Представьте себе цепочку из атомов стронция, где каждый атом аккуратно подвешен в пространстве с помощью лазерных лучей. Их называют оптическими пинцетами. Всю эту конструкцию охладили почти до абсолютного нуля, чтобы убрать лишний тепловой хаос. Затем ученые стали аккуратно тревожить лазером эту цепочку на разных частотах. Суть метода точно такая же, как в известном фокусе. Если провести мокрым пальцем по ободку бокала, на определенной частоте возникнет резонанс, и стекло запоет. Цепочка атомов тоже запела. В момент резонанса она выдавала мощные пики энергии. Когда ученые измерили эти пики, оказалось, что они расположены в точнейших пропорциях, словно невидимые ступеньки энергетической лестницы. Вообще про квантовые технологии сейчас говорят примерно все. От бизнес-коучей до создателей фантастических фильмов. И, будем честны, мало кто понимает, как это работает на самом деле. Но каждый шаг вперед в квантовой физике – это новые материалы, новые лекарства и новая энергетика.
6: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
7: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
8: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
9: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Золотые хиты на радио Омега в Тольятти половина девятого. К этому времени уже разгадан сегодняшний невероятный вопрос. А разгадывать его будем мы в ближайшие две недели именно в это время с 8 до 9, пока Михаил Соколов отдыхает в отпуске. Каждый четвертый мужчина периодически использует это, чтобы почесать себе спину. А что именно? Я спрашивал, правильный ответ — столовые приборы, например, нож, сказала нам Юлия с проспекта Степана Разина и выиграла 2 билета в кинотеатр «Фактор кино». Вы тоже побеждаете в невероятном вопросе на радио Омега по утрам в будни после 8. Удачи! Через минуту подробно поговорим о погоде на среду. Сначала краткий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области с 2 часов ночи действует угроза атаки беспилотников. Из-за режима «Ковер» в аэропорту Крумыч задерживаются рейсы. На утро отложены вылеты 5 и прибытие 1 самолета. Бывшего замглавврача Тольяттинской больницы обвиняют в хищении почти 300 тысяч рублей, выделенных на паллиативную помощь. Дело передано в суд. Прокуратура требует возместить ущерб. Автомобиль фигуранта арестован. IT-компания из Петербурга купила красноглинский холодильник в штольнях Сокольих гор за 98 миллионов рублей. Ранее комплекс использовали как склад стратегических запасов еды. В 2024-м его выставили на продажу и предлагали приспособить под майнинговую ферму. По данным ЦИОМа, за четверть века доля россиян, уважающих умение зарабатывать, выросла почти вдвое. Сейчас это 73% опрошенных. При этом планирование семейного бюджета сегодня считают нужным почти все респонденты. В 2021-м такого мнения придерживались менее половины. Криштиану Роналду извинился за уход из сборной Португалии и заявил, что Федерация футбола должна определить наказание. Смягчать его не стоит. Футболист не намерен завершать карьеру в сборной и готов играть после дисквалификации.
0: На радио Омега о погоде. В Тольятти в течение дня облачно, с прояснениями, будет небольшой дождь возможен. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: всегда хорошая музыка на радио Омега. В Тольятти 8 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро среды. На календаре 7 октября. О родившемся в этот день прославленном российском футболисте, который стал популярным диджеем, Катя Григорьева расскажет минуты через 4 на 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья.

0: Ивановна, автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Омега, в Тольятти 8.46. Катя Григорьева на 106.9 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября 1974 года в Казани родился Руслан Нигматуллин, один из лучших вратарей в истории российского футбола. Среди множества его достижений – дважды полученный приз имени Льва Яшина. Нигматуллин – еще и диджей, телеведущий и бизнесмен. Он с детства любил музыку и посещал мастер-класс гитары, но забросил и сосредоточился на футболе. Ходил на тренировки сразу в 3 клуба, но ни одному из них голкиперы не требовались. И в 16 лет, узнав, что вратарь нужен КамАЗу, быстро собрался и уехал в набережные Челны. Позже Нигматуллин играл за «Локомотив», «Спартак», «Верону» и сборную России. После спорта прошел специальное обучение и стал диджеем. В 2011 году его трек «Симфони» стал хитом в радиочартах, а в 2023 он сыграл сет в Лужниках перед финалом Кубка России.
4: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

Без двух минут 9 в Тольятти. Впереди на радио Омега свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 106.9 FM музыка понятная без слов.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9 утра, за окном плюс 11, днем плюс 14-16, местами небольшой дождь возможен. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Заболеваемость ОРВИ в Самарской области незначительно выросла. За прошедшую неделю к медикам с признаками простуды обратились без малого 11 тысяч человек. На 1,5% больше, чем за предыдущую семидневку. Чаще стали болеть школьники и взрослые. При этом превышение эпидпорога на 6% зафиксировано в возрастной группе от 15 лет и старше. Среди возбудителей ОРВИ в Самарской области доминирует сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Земли бывшего завода клапанов в историческом центре Самары вернули государству. Решение вынес 6-й Конституционный суд. Он удовлетворил иск прокуратуры. Участок площадью около 4 гектаров расположен неподалеку от Хлебной площади. Сам завод снесли в 2017-м, а территорию хотели застроить. Но археологи выступили против. На месте бывшего завода управления нашли фрагменты кладки, керамику, гвозди, медный крест, захоронение и следы пожарищ. Ученые считают, что здесь стояла Самарская крепость, основанная князем Засекиным, и несколько старинных храмов. Из-за исторической ценности застройку территории признали недопустимой. Районные и областные суды сначала отказали прокуратуре, кассация отменила их решение. В Самаре завершено расследование дела в отношении посредницы, которая за взятку пыталась зачислить студента в вуз без экзаменов. Она должна была передать сотрудникам одного из университетов 250 тысяч рублей. Деньги изъяты, у женщины дома провели обыск, на ее недвижимость наложен арест, а самой посреднице предъявлено обвинение. Метеоры потока Дракониды будут видны в ночь на пятницу, 9 октября. Они будут заметны по красноватому оттенку и медленному движению. Этой осенью в Самарской области можно будет увидеть и метеорные потоки Эпсилон Персеиды и Ориониды. Правда, немного помешает засветка от Луны, поэтому искать падающие звезды лучше всего в предрассветные часы. Магнитогорский «Металлург» объявил о решении отстранить Владимира Разина от работы главным тренером. В руководстве клуба заявили, что у 52-летнего специалиста и игроков возникли разногласия. Разин, воспитанник Тольяттинской хоккейной школы, возглавил «Металлург» в 2023-м. В 2024-м под его руководством команда выиграла Кубок Гагарина, а он был признан лучшим тренером сезона. В прошлом сезоне магнитогорцы дошли до полуфинала плей-офф КХЛ, а в текущем «Металлург» после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО Medical On Group Тольятти, медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. Сегодня в Тольятти будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти 11 градусов.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

9:12 в Тольятти на радио «Омега. Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую. Хорошего утра среды вам желаю на календаре 7 октября. Если ждете невероятный вопрос, то напрасно. На протяжении ближайших двух недель будет проходить он с 8 до 9. Сегодняшний уже разгадали. Так что завтра в начале 9 добро пожаловать. Будем разгадывать очередной невероятный вопрос на радио «Омега». Минуты через три послушаем, что предсказали астрологи нам на сегодня. А сейчас великолепнейший дуэт Дэвида Гетты и Си на радио «Омега» 106.9 FM.

0: 9.16 в Тольятти. Всегда хорошая музыка на радио «Омега». С помощью чего бабочки обманывают хищников, узнаем на 106.9 FM примерно через 5 минут. А сейчас на радио «Омега» Анна Романова и гороскоп на среду.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний. Однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки, день расширения горизонтов, люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы, появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы, вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действуйте еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дождаться будущего. Козероги, можно ждать обнадеживающих событий. Возможно, встречи с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи, не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы, не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Америка.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Омега, в Тольятти 9.21, за окном плюс 11 градусов на 106.9 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Рисунок на крыльях бабочек может обманывать хищников, создавая иллюзии движения. К такому выводу пришли британские ученые в свежем исследовании для журнала Nature. Оказывается, контрастные полоски на крыльях насекомых работают как знакомый всем нам оптический обман. Помните, когда колесо автомобиля крутится так быстро, что начинает казаться, будто оно вращается в обратную сторону? С бабочками происходит то же самое. В полете их крылья чертят сложную восьмерку. Контрастный узор в этот момент буквально ломает зрение птицы. Ей кажется, что цель падает, а бабочка уже набрала высоту. Ученые даже усадили сотню добровольцев за компьютерные симуляторы, и люди тысячи раз промахивались, пытаясь поймать такую виртуальную бабочку на экране. Правда, стрекоз этот трюк не берет, у них слишком быстрое зрение. Открытие обещает стать полезным. Мигающие знаки, разметка и рекламные щиты в городе часто перегружают мозг водителя ложными иллюзиями. Изучив бабочек, ученые хотят понять, как снизить этот дорожный стресс.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши. На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны. Для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Аквалэнд». УГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
7: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
8: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: музыка, которую мы любим на радио Омега. В Тольятти половина десятого, за окном плюс 11. О погоде на сегодня подробно через минуту примерно. Сначала коротко о свежих новостях на 106.9 FM. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. За неделю в Самарской области к врачам с простудой обратились почти 11 тысяч человек. Это на 1,5% больше, чем недели ранее. Превышение эпидпорога по ОРВИ на 6% зафиксировано среди людей от 15 лет и старше. Главный возбудитель – сезонный риновирус. Шестой Конституционный суд вернул государству земли бывшего завода клапанов в историческом центре Самары. Археологи нашли на участке ценные артефакты и считают, что здесь стояла Самарская крепость и старинные храмы. Застройку территории признали недопустимой. В Самаре завершено расследование дела против посредницы, пытавшейся за 250 тысяч рублей зачислить студента в вуз без экзаменов. Деньги изъяты, на недвижимость женщины наложен арест, ей предъявлено обвинение. «Металлург» отстранил Владимира Разина с поста главного тренера из-за разногласий с игроками по игровым и организационным вопросам. Под руководством Разина команда выиграла Кубок Гагарина в 2024-м. Сейчас «Металлург» лидирует в Восточной конференции КХЛ.
0: На радио «Омега» о погоде. В Тольятти в течение дня облачно, с прояснениями, будет небольшой дождь возможен. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Золотые хиты на радио Омега. В Тольятти 9 часов 43 минуты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Среда на календаре. 7 октября. Какую одежду хотели бы иметь в своем гардеробе большинство людей на планете? Катя Григорьева расскажет примерно через 5 минут на 106.9 FM.
1: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
2: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
7: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
8: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
7: Сыр «Шевр», когда хочется чего-то особенного.
9: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
10: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега в Тольятти 949. Сейчас с нами Катя Григорьева на 106.9 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября – Всемирный день хлопка. Генассамблея ООН установила праздник в 2019-м по предложению нескольких стран Африки, где хлопок называют белым золотом. Хлопок возделывали еще 6 тысяч лет назад на территориях Перу, Индии и Пакистана. О нем знал и древнегреческий историк Геродот и сравнивал индийский хлопчатник с шерстью, называя растением, на котором вместо плодов вырастает шерсть лучше овечьей. Самая популярная версия происхождения русского слова «хлопок» от славянского «хлоп», то есть «клок шерсти». В 15 веке португалец Васко да Гама открыл прямой морской путь, и хлопок стал глобальным мировым товаром. В 19 веке США, используя труд рабов, поставляли 75% мирового объема хлопка. Сегодня лидеры производства – Китай, Индия и Бразилия. По данным недавнего исследования, большинство людей на планете хотят, чтобы в их гардеробе преобладала одежда из хлопка – 78%.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 10 часов 1 минута, за окном плюс 12 градусов, днем плюс 14-16, местами возможен небольшой дождь. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области угроза атаки беспилотников сегодня сохранялась на протяжении 6 часов. В регионе наблюдались проблемы с мобильным интернетом. Отбой беспилотной опасности был объявлен ближе к 9 утра. В половине 10-го Росавиация сняла ограничения, действовавшие в Самарском аэропорту на прием и выпуск судов. Вместе с Курумычем вернулись в обычный режим авиаузлы Казани, Нижнекамска и Ульяновска. К этому часу, согласно онлайн-табло Курумыча, задержано 13 рейсов, 8 на вылет и 5 на прилет. Еще 2 отменены в Москву из Москвы. Задержки идут по Анталии, Еревану, Сургуту, Нижневартовску, Минеральным водам, Екатеринбургу и Москве. Вылет рейса в Сургут перенесен почти на 9 часов. Сегодня самарские спасатели проведут масштабную проверку систем оповещения ОЧС. В 10:40 повсеместно включат электросирены и громкоговорители. Звуковые сигналы продлятся около 3 минут. Проверка плановая. Услышав звуковой сигнал, гражданам рекомендовано сохранять спокойствие, не паниковать. Тестирование оповещения проводится 2 раза в год, в октябре и марте, напоминают в МЧС. В Тольятти суд вынес приговор мошенникам, оставившим 8 человек без квартир. 2 псевдотрейдера получили по 4,5 года колонии общего режима. Вместе с сообщниками они годами выманивали деньги у клиентов. Схема работала так. В торговую платформу встроили плагины, которые перехватывали экран клиента. Вместо реальных биржевых котировок людям показывали вымышленные графики, фиктивные сделки и фальшивую прибыль. На самом деле торги не шли. Деньги уходили в подконтрольные фирмам компании. Балансы счетов обнуляли, ссылаясь на неудачные сделки. С 2014 по 2017 таким образом было похищено около 14 миллионов рублей у 28 человек. 8 из них лишились недвижимости. ЦСКА ВВС крупно уступил воскресенскому «Химику» в домашнем матче в ВХЛ. Первый гол летчики пропустили уже на 34-й секунде. 3 шайбы гости забили, когда самарцы играли в меньшинстве. Встреча завершилась со счетом 2-8. Это поражение стало вторым подряд для самарцев. В турнирной таблице команда занимает 23-е место. Следующий матч ЦСКА ВВС проведет 8 октября против московской «Звезды». Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка. Евро 96 рублей и 3 копейки.
0: На радио Омега прогноз погоды. Сегодня в Тольятти будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти плюс 12.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Золотые хиты на радио Омега. В Тольятти 10:13. Прямо сейчас на 106.9 FM узнаем, что задумал автомобильный гигант страны восходящего солнца.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японский тяжелый люкс выходит на тропу войны. Toyota решила превратить свой самый роскошный бренд Century в глобальную марку и составить конкуренцию европейской элите Rolls-Royce, Bentley и Maybach. А ведь Century для японцев, можно сказать, святыня. С 60-х годов на этих машинах передвигаются члены императорской семьи, премьер-министры и главы крупнейших корпораций. Долгое время это был закрытый бренд, который выпускал только консервативные представительские седаны. Но времена меняются. Сначала японцы выпустили роскошный внедорожник, а теперь на подходе еще и купе. Чем Century отличается от конкурентов? В интерьере используется шерсть высочайшей отделки. На некоторых моделях устанавливаются сдвижные двери, которые позволяют VIP-персоне буквально вышагивать из машины с королевским достоинством. На капоте эмблема Феникса, которую вырезают вручную. А на кузов наносят 7 слоев лака и краски. При этом мастера вручную полируют его водой прямо в процессе нанесения. В итоге получается глубокий блеск, в котором отражается все вокруг. А секретом такой техники в мире владеют всего несколько сертифицированных специалистов.
2: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Музыка, которую мы любим на радио Омега. В Тольятти 10 часов 23 минуты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю приятнейшего утра среды. На календаре 7 октября. За окном сейчас плюс 12 градусов. Днем до 14-16 обещают. Местами возможен небольшой дождь. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физики из Калифорнийского технологического института наконец-то измерили квантовую энергетическую лестницу, предсказанную 40 лет назад. До этого все существовало только на бумаге в виде сложных уравнений. Чтобы совершить этот прорыв, физики создали удивительную установку. Представьте себе цепочку из атомов стронция, где каждый атом аккуратно подвешен в пространстве с помощью лазерных лучей. Их называют оптическими пинцетами. Всю эту конструкцию охладили почти до абсолютного нуля, чтобы убрать лишний тепловой хаос. Затем ученые стали аккуратно тревожить лазером эту цепочку на разных частотах. Суть метода точно такая же, как в известном фокусе. Если провести мокрым пальцем по ободку бокала, на определенной частоте возникнет резонанс, и стекло запоет. Цепочка атомов тоже запела. В момент резонанса она выдавала мощные пики энергии. Когда ученые измерили эти пики, оказалось, что они расположены в точнейших пропорциях, словно невидимые ступеньки энергетической лестницы. Вообще про квантовые технологии сейчас говорят примерно все. От бизнес-коучей до создателей фантастических фильмов. И, будем честны, мало кто понимает, как это работает на самом деле. Но каждый шаг вперед в квантовой физике – это новые материалы, новые лекарства и новая энергетика.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsiz.ru.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Омега. В Тольятти половина 11-го, за окном плюс 12 градусов. О погоде на сегодня подробно мы поговорим через минуту. Прежде коротко о свежих новостях на 106.9 FM. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлы, черепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В осеннюю призывную кампанию планируют отправить на службу более 45 тысяч человек из регионов, входящих в Центральный военный округ. Отправка первой группы самарских призывников со сборных пунктов стартует в конце этой недели. Узнавать о начале подачи тепла жителям Самарской области рекомендуют в домовых чатах, передают Сити Трафик. Так, в Самаре отопительный сезон стартовал с 5 октября, в Сызрани он начинается сегодня, а в Тольятти постановление было подписано мэром еще 25 сентября. Проверка системы гражданской обороны с включением сирен намечена в Самарской области на сегодня. В 10:40, услышав электросирены и громкоговорители, спасатели рекомендуют не паниковать, сохранить спокойствие. Проверка плановая. Юру Борисова вновь могут номинировать на «Оскар». Variety пишет, что российского актера будут выдвигать на престижную премию в категории «Лучший актер» за фильм «Искусственный интеллект». Борисов сыграл в нем роль сооснователя OpenAI.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега о погоде. В Тольятти в течение дня облачно, с прояснениями, будет небольшой дождь возможен. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти плюс 12.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: На радио «Омега» золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро среды на календаре 7 октября. Родившимся в этот день одном из лучших вратарей в истории российского футбола Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Улет!

0: Радио.ру. Приезжай. Ноль плюс. Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
1: Телефон рекламной службы. 510 210.
2: Радио «Омега».

0: Это музыка, которую мы любим на радио Омега в Тольятти 10.46 на 106.9 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября 1974 года в Казани родился Руслан Нигматуллин, один из лучших вратарей в истории российского футбола. Среди множества его достижений – дважды полученный приз имени Льва Яшина. Нигматуллин – еще и диджей, телеведущий и бизнесмен. Он с детства любил музыку и посещал мастер-класс гитары, но забросил и сосредоточился на футболе. Ходил на тренировки сразу в 3 клуба, но ни одному из них голкиперы не требовались. И в 16 лет, узнав, что вратарь нужен КамАЗу, быстро собрался и уехал в набережные Челны. Позже Нигматуллин играл за «Локомотив», «Спартак», «Верону» и сборную России. После спорта прошел специальное обучение и стал диджеем. В 2011 году его трек «Симфони» стал хитом в радиочартах, а в 2023 он сыграл сет в Лужниках перед финалом Кубка России.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 11 часов 1 минута. За окном плюс 12. Днем до плюс 14-16. Местами может пройти небольшой дождь. На Радио Омега новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самаре готовит льготную программу для горожан, живущих рядом с платными парковками. Об этом сообщили в мэрии. Первые 2000 платных парковочных мест в Самаре планируют разместить на набережной до конца этого года. Стоимость часа парковки уже утверждена и составит 85 рублей. Плату хотят брать только в часы пик с 8 утра до 8 вечера в будни. Первые 15 минут будут бесплатны для всех. Для частых пользователей платных парковок ведут абонементы. В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю в поликлинике обратились около 11 тысяч человек. Среди жителей от 15 лет и старше заболеваемость превысила порог на 6%. У детей значительно ниже. В регионе циркулируют грипп Б, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19. В Самарской области задержали 5 подозреваемых в избиении и ограблении пенсионеров. Спецоперацию провели полицейские при поддержке СОБРа. Нападение случилось 3 октября в селе Марьевка. Четверо ворвались в дом через разбитое окно, избили пожилую пару и забрали деньги и драгоценности. Ущерб составил около 500 000 рублей. Один сообщник ждал в такси. Полицейские нашли владельца машины и через него вышли на банду. Задержанные дали признательные показания, среди них ранее судимые и мигранты. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ночь на 9 октября можно будет увидеть метеоры потока Дракониды до 15 в час. Они отличаются красноватым оттенком и медленным движением. Этой осенью в Самарской области также ожидаются Эпсилон Персеиды и Ориониды. Но наблюдениям помешает Луна. Астрономы рекомендуют искать падающие звезды в предрассветные часы. Лионель Месси в последнем матче за сборную Аргентины забил с пенальти на 71-й минуте. До этого у него была серия из 3 матчей подряд с нереализованными 11-метровыми. Сама встреча со сборной африканского государства Бенин завершилась со счетом 3-0. Месси играл за сборную Аргентины с 2005 года. Он провел 208 матчей и забил 126 голов. С командой Месси выиграл чемпионат мира 2022 года. Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь октябрь скидки до 50% на ковры, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на Революционную 1. Сегодня в Тольятти будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. Ооо «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
6: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

лет. Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Группа «Роксет» на радио «Омега». Золотые хиты в Тольятти. Половина двенадцатого. Продолжение часа на 106.9 FM. Снова музыка без перерывов на протяжении 10 минут. Группа «One Republic» на очереди. Суперхитом «Need Your Love». А сейчас на радио «Омега». Краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Угроза атаки беспилотников в Самарской области сегодня действовала около 6 часов. Отбой объявили ближе к 9 утра. У людей сбоил мобильный интернет. В Тольятти суд приговорил к 4,5 годам колонии двух псевдотрейдеров. С 2014 по 2017 год они выманили около 14 миллионов рублей у 28 человек. Людям показывали фальшивые графики и сделки. Деньги уходили в подконтрольные фирмы. 8 человек остались без квартир. С 8 октября грузопассажирская переправа Самара-Рождественна будет ходить трижды в день. Из Самары отправление в 8 часов 14 и 18.00. Из Рождественна на 1,5-2 часа раньше. Хоккейный ЦСКА ВВС в матче регулярного чемпионата в ВХЛ крупно уступил воскресенскому «Химику» дома 2-8. Первую шайбу летчики пропустили уже на 34-й секунде. Еще в трех эпизодах гости реализовали большинство. Это второе поражение подряд самарского клуба. Команда идет 23-й в турнирной таблице. Завтра хоккеисты ЦСКА ВВС сыграют с московской «Звездой».
0: На радио «Омега» о погоде. В Тольятти в течение дня облачно, с прояснениями, будет небольшой дождь возможен. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 14-16. Сейчас в Тольятти плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Моби на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM. Подборка хитов, проверенных временем, из золотой коллекции радио Омега. Услышим в этом отрезке Боссона, Beloved Harmony и Putin on the Ritz Attacco.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Я сисадмин на фирме «Сетивью». Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
5: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

Плюса в золотой коллекции радио Омега. Впереди на 106.9 FM свежие новости и прогноз погоды на завтра. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи в четверг в 7 утра. Желаю вам приятнейшего продолжения среды и счастливо оставаться на 106.9 FM. Уступаю место Алене Богдановой, которая уже скоро присоединится к вам. Сейчас на радио Омега музыка, понятная без слов.

0: Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. 12 часов в Тольятти, на улице плюс 12 градусов. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще новости нам расскажет Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В России изменят правила сдачи экзамена на водительские права. По данным агентства РИА, норма заработает с 1 марта. После этого кандидатов будут фотографировать во время проверки знаний, а в экзаменационных помещениях установят системы аудио и видеозаписи. Записи будут вестись в реальном времени. В кадр должны попадать рабочие места как экзаменуемых, так и сотрудников, принимающих экзамен. Изменятся и правила предоставления медсправок. Если информация о медзаключении уже есть в единой базе, приносить бумажный документ не потребуется. В осеннюю призывную кампанию планируется отправить на службу более 45 тысяч человек из регионов, входящих в Центральный военный округ. Отправка первой группы самарских призывников со сборных пунктов стартует в конце этой недели. В Самарской области сортируют почти половину вывозимого мусора. Этим в регионе занимаются 8 комплексов. В следующем году введут двухпоточную систему. В одни контейнеры будут собирать пластик, бумагу, металл, в другие – неперерабатываемые отходы. На заводах до 80-90% сухого вторсырья направляют на переработку. К 2030 году за счет новых комплексов в Самарской области планируют довести долю сортировки мусора до 100%. С завтрашнего дня паром через Волгу начнет ходить трижды в день. Грузопассажирская переправа по маршруту Самара-Рождественна будет работать утром, днем и вечером. Отправление из Самары в 8 часов, 14 и 18 часов. Из Рождественна на 1,5-2 часа раньше. Об этом сообщает речное пассажирское предприятие. Россияне начали массово скупать зимние шины. Продажи покрышек на маркетплейсах резко выросли в сентябре. На Яндекс.Маркете количество покупок шин увеличилось в 1,5 раза по сравнению с августом. На Wildberries продажи зимней резины выросли в 3 раза в штуках и в 2,5 раза в деньгах, пишет агентство РИА. Эксперты связывают рост продаж с тем, что водители предпочитают покупать резину заранее, не дожидаясь первых снегопадов. Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки.
0: Прямо сейчас в погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1, 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный слабый, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Легкого вам, приятного вам дня в компании любимой музыки Радио Омега. Только что песня «Супергерл». Она учредила с вами суперхиты, которые попали в золотую коллекцию. Невозможно их забыть, настолько они хороши. Послушаем «The Summer ATB», «Moment of Peace», «Григориан Сэр Брайтман», а еще «Personal Jesus» Depeche Mode. С него начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, 13 часов 1 минута в Тольятти. Прямо сейчас свежие новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Заболеваемость ОРВИ в Самарской области незначительно выросла. За прошедшую неделю к медикам с признаками простуды обратились без малого 11 тысяч человек. На 1,5% больше, чем за предыдущую семидневку. Чаще стали болеть школьники и взрослые. При этом превышение эпидпорога на 6% зафиксировано в возрастной группе от 15 лет и старше. Среди возбудителей ОРВИ в Самарской области доминирует сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Земли бывшего завода клапанов в историческом центре Самары вернули государству. Решение вынес 6-й Кассационный суд. Он удовлетворил иск прокуратуры. Участок площадью около 4 гектаров расположен неподалеку от Хлебной площади. Сам завод снесли в 2017-м, а территорию хотели застроить, но археологи выступили против. На месте бывшего завода управления нашли фрагменты кладки, керамику, гвозди, медный крест, захоронение и следы пожарищ. Ученые считают, что здесь стояла Самарская крепость, основанная князем Засекиным, и несколько старинных храмов. Из-за исторической ценности застройку территории признали недопустимой. Районные и областные суды сначала отказали прокуратуре, кассация отменила их решение. Узнавать о начале подачи тепла жителям Самарской области рекомендуют в домовых чатах, передает Сититрафик. Так, в Самаре отопительный сезон стартовал с 5 октября, в Сызрани он начнется сегодня, а в Тольятти постановление было подписано мэром еще 25 сентября. Бывшего замглавврача Тольяттинской больницы обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил 289 тысяч рублей, выделенных на помощь тяжелобольным. Схема была простой. Врач вносил в медицинскую систему ложные сведения об оказанной пациентам паллиативной помощи. На деле эти люди ее не получали. Дело передали в суд, прокуратура Тольятти подала гражданский иск о взыскании ущерба. Автомобиль обвиняемого арестовали. Футболисты сборной России сыграли в ничью со счетом 3-3 с командой Нигерии в товарищеском матче. Игра проходила в Нижнем Новгороде. Гостям удалось сравнять счет на 94-й минуте встречи. Сборная России занимает в рейтинге FIFA 35-е место. Нигерия располагается на 30-й строчке. Доллар на сегодня 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей и 3 копейки.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь октябрь скидки до 50% на ковры, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отдель бистро. «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на Революционную 1. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный слабый, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.

На радио Омега Претендерс, I'll Stand By You. Это наш с вами пятерка песен только про любовь. В ней скоро послушаем Modern Talking. А до этого у нас с вами на радио Омега Ума Турман и Патрисия Касс. Послушаем.

им песню не позвонишь. Кстати, Патрисия Каса однажды выпустила книгу, автобиографию, которая называется «Тень моего голоса», а в ней знаменитость раскрыла многие тайны о своей жизни, которые долгое время предпочитала скрывать.

0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
1: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
2: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
1: Правильно это сажать с елы-палы.
3: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
2: С этим не поспоришь.
3: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Амир.

0: на радио Омега. О погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный слабый. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, музыкальный импульс Тольятти. Только что мы послушали Уитни Хьюстон, I'm your baby tonight. Далее у нас с вами золотая коллекция, в ней Роберт Майлз Фейбл. Также послушаем танцевальный Faded. А в начале золотой коллекции легендарный Джо Кукер, Unchained My Heart.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Замерзли? Хочется тепла? Пора. Тысяча мелочей. Для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
4: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
5: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный слабый. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Все мы время от времени что-то да вспоминаем, но главное, чтобы эти воспоминания дарили вам приятные чувства. Мы послушали Майкла Джексона «Remember the Time» на радио Омега. Дальше у нас с вами еще смысловые галлюцинации «Охотники».
1: Реклама.
2: Где моя большая ложка?
1: Где моя большая кружка?
3: А где моя большая кастрюля?
1: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
4: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
5: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
4: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
6: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко. Мяу.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
3: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
8: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный слабый. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Оптимистичная песня про жизнь, так и называется «Life». Это Дезри на радио Омега. Нам с вами хорошего настроения, прекрасного дня на работе. И прекрасные музыканты попали в нашу с вами золотую коллекцию радио Омега. Послушаем и Тайпа, также Дайдо. А в начале золотой коллекции на радио Омега «Laid Back Sunshine Reggae».
1: Реклама. Фигура любит дисциплину. А мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль». Рубленый тунец «Акватория» 185 граммов. Всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Утепляйся вместе с «Алтын спецодежда». Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Наш сайт altynsis.ru.
4: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Замерзли? Хочется тепла? Пора. 1000 мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «1000 мелочей». Тепло и уют в доме.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный слабый. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Бодро, энергично, вместе с Ланс Кетчуп мы с вами уже подошли к золотой коллекции радио Омега. В ней для вас Сьюзен Вега, Томс Дайна, Лондон Бит, Where Are You? А в начале золотой коллекции на радио Омега появится Ванесса Паради.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
6: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
5: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
6: Записывай. 69-62-85.
7: Центр Кровли.
8: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный слабый. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

Критики ругали ее за поверхностные тексты и неискренность, а тем не менее она стала одной из самых влиятельных артисток 21 века. Это Лана Дель Рей на радио Омега. А дальше у нас с вами еще Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Послушаем песню «Аэропорты».

0: А это песня из знаменитого фильма «Охотники за привидениями» Ghostbusters на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Хорошей вам среды, сегодня у нас уже экватор, рабочей недели. Ну а что касается музыки, далее у нас на радио Омега золотой коллекции в ней Нина от Reason Is You. Также послушаем Evanescence, а откроет золотую коллекцию радио Омега Сандра.
1: Реклама. Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
2: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана, настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
3: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль» королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный слабый, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 18 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр, бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер западный слабый, ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Радио Омега, смысловые галлюцинации. Дальше у нас с вами невероятно красивая новая композиция, называется «Take Me There». Это песня о желании быть рядом с любимым человеком. Послушаем музыканта Датти на Радио Омега.

0: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
1: Центр кровли.
0: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
4: Где моя большая ложка?
5: Где моя большая кружка?
6: А где моя большая кастрюля?
5: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Джейк Сайваретти. Далее у нас с вами еще Алис Шука с композицией Not About Us. Но прежде на Радио Омега нам Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Археологи нашли на реке Иордан микроскопические волокна хлопка возрастом около 7 тысяч лет. Это значит не только то, что хлопок знали уже тогда, но и то, что это был ценный товар. Дело в том, что на самом Иордане хлопок никогда не рос, и его точно привезли туда из другого места. Сегодня хлопок. У хлопка нет одной конкретной родины. Это уникальное растение, которое появилось независимо в двух абсолютно разных частях света. В долине Инда, примерно на территории современной Индии и Пакистана, и в Перу и Мексике. Но и тот, и другой хлопок появился примерно 8 тысяч лет назад. Мы привыкли видеть хлопок маленьким кустиком на полях. Но дикий хлопок – это многолетнее дерево, которое является близким родственником декоративного гибискуса и съедобной бамии. В дикой природе волокна хлопка бывают не только белыми, но также зелеными, коричневыми и кремовыми. Привычная белизна – это результат многолетней селекции. Хлопковая ткань способна впитать объем жидкости, который в 27 раз превышает ее собственный вес. В том числе поэтому хлопок всегда очень ценился. В Древнем Китае вещи из хлопка стоили дороже шелка, поскольку именно хлопок, а не шелк, считался там экзотикой. В классический период цивилизации майя тканые хлопковые полотна, которые назывались патак, официально использовались в качестве денег. Ими платили налоги, штрафы и покупали на них рабов. В наши дни хлопок выращивают более чем в 80 странах мира, а крупнейшими производителями являются Китай, Индия и США. Лампочка Эдисона появилась благодаря хлопку. Первой успешной нитью накала, которая прогорела целых 40 часов, была обугленная хлопковая нить. Профессиональные бейсбольные мячи заполняются хлопком. Внутри мяча находится 137 метров или 150 ярдов плотно смотанные хлопковые нити, которые амортизируют удары биты. Самый редкий и дорогой хлопок в мире – это West Indian Sea Island Cotton. На него приходится всего 0,4% от мирового объема производства. Он растет только на Карибах и собирается только вручную. Метр ткани из такого хлопка стоит от 100 до 400 долларов. Ткань настолько мягкая и струящаяся, что ее можно спутать с шелком. И что на первом месте? В средневековой Европе люди не знали, как растет хлопок, но слышали о некой шерстяной ткани из растений. Из-за этого родилась безумная легенда о баранце – полурастении, полуживотном. Считалось, что на его стеблях вместо плодов растут живые крошечные ягнята, чью шерсть потом срезают и придут из нее хлопковую нить.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Это песня о девушке, которая совсем справилась. Survivor, Destiny's Child на радио Омега. Еще один отличный, духоподъемный хит у нас с вами впереди. Послушаем его в золотой коллекции I Will Survive, Глори Гейнер. Там же Three Doors Down и Maya, All About The Money на радио Омега для вас совсем скоро.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
6: Униформа от Алтынспецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
7: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsiz.rf.
8: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
9: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный слабый. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

под золотые хиты. Вместе с вами проводим золотую осень. Только что Сэм Браун «Стоп». А дальше у нас с вами еще на радио Омега «Технология». Послушаем рано или поздно.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Блядь!

0: Радио.ру. Уязно и выгодно отдыхай. О, Лавен, Уязно. Приезжай. Ноль плюс. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: На радио Омега, дискотека «Авария», «Моральный кодекс». Песня называется «Небо». Нам с вами приятного отдыха после работы, хорошего настроения. На очереди золотой коллекции. В ней для вас R.E.M., «Losing My Religion», также танцевальный хит «Rise Up». А в начале золотой коллекции на радио Омега появится Элтон Джон.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку «Тольятти молоко». Сыр «Шевр». Думала в салат добавить. А его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
4: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
3: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
5: Здоровым быть легко. С «Тольятти молоко».
6: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный слабый. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Шикарный, по моему голосу, Дани Клейн, вокалистки группы Bike on USA. Песня называется What's a Woman Without a Man. Дальше у нас с вами еще на радио Амиг группа Звери. Но прежде послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Непростая жизнь в последнее время у автогиганта Volkswagen. Концерн переживает масштабную реструктуризацию с закрытием заводов в Германии, а теперь еще объявил глобальный отзыв автомобилей 2013-2024 годов выпуска. Сервисные центры по всему миру должны отправиться

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный слабый. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это «Радио Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный слабый. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер на Радио Омега.
6: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы,

Скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы, день заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль, от чего-то придется избавиться. Весы, хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных, если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы, вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат, но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы, не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный слабый. Ночью до плюс 8 градусов, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».
2: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: 99 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.